0: на лестнице найгибливейших 100 место številка 61.
1: Beach Bag, best time of my life.

0: На лествице найгибливейших 100 место številка 52.
1: All Jean with Artie and Alexandra Stan. In my head, baby.